Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Битва радио.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 19. Ветер западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

тех, кого любишь, убиваешь сам. На тех, кого ненавидишь, не хватит денег. Тем, кого любишь, не нужны слова, и уже нет места

4 часа. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Ветер западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет. Мы брянская группа Change. Слушайте нас на 3-2 радио.

87 и 9 FM. Твое радио твоего города. Три-два радио. В Брянске 5 часов.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Ветер западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

сцена на красивых концертах зевает она. Большая-большая, не подвластна уму, до огромного сердца не достать.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область получит дополнительные финансовые возможности благодаря переносу сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, высвободившиеся средства смогут направить на текущие задачи развитие экономики и поддержку деловой активности. По словам главы региона, государственное финансирование сможет стать решением текущих вопросов и стимулирование долгосрочного экономического роста. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, а также развитие инфраструктуры. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. В Брянской области успешно реализуется государственная инициатива по развитию федеральной и региональной дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году основные дорожные работы сосредоточены на федеральных дорогах Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, граница с Республикой Беларусь, и М-3 Украина-Москва-Калуга-Брянск, граница с Украиной, подъезд к Брянску. Здесь участок трассы Р-120 расширен, что позволит вдвое повысить пропускную способность. Среди крупнейших объектов, по словам главы региона, строительство дороги Дублера улицы Карачишской. Еще один значимый объект нацпроекта в Брянске – это капитальный ремонт улицы Литейной на участке от 50-й армии до Литейного моста. Добавлю, улица Литейная является одной из самых загруженных в областном центре. В целом, в этом году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Владимир Путин заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла после завершения основной фазы вложений по многим мегапроектам. Президент призвал делать ставку на инвестиции, технологическое развитие, повышение производительности. Отдельно глава государства указал на задачи по роботизации и внедрению искусственного интеллекта. Наряду с этим российский лидер отметил необходимость создания дополнительных возможностей для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, услуги и жилищное строительство, а также пересмотре мер поддержки бизнеса. По его словам, задача заключается именно в перенастройке государственных механизмов. Владимир Путин обратил внимание на участие чиновников в программах подготовки кадров. Таким образом, кадровая проблема перестает быть исключительно задачей предприятий. Она становится вопросом государственного управления. Представители 55 государств подтвердили участие в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы в сентябре. Приглашения получены более чем в 100 странах и 12 международных организациях. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие, представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Центры избиркома России ранее указали, иностранные наблюдатели на выборах могут посетить исторические регионы. Напомню, выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября. Всего по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано почти 4500 кандидатов. Россияне, которые находятся за рубежом, также смогут отдать свой голос. Для этого им необходимо будет посетить российские дипломатические представительства. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 73 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Запах разложения в комнате моей.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

как сделать нас ближе, тебя и меня частью этой юной весны, моей весны. Так о тебе мечтать хоть до скончания века, но есть в тебе огонь, да что пылает любя. Я знаю, что ты любишь одного человека, и это

0: и кури.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 22 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Авторадио.
1: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Малый и средний бизнес Брянской области составляет четверть валового регионального продукта в экономике региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – это торговля, транспорт и строительство, а также обрабатывающие производства. Растут налоговые отчисления. Консолидированный бюджет России – порядка 55,5 миллиардов рублей, что больше на 23%, чем в предыдущий отчет. Периоды, а в бюджет по специальным налоговым режимам порядка 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется через Центр «Мой бизнес», а также расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и с помощью льготного финансирования. Одной из важнейших задач является поддержка участников специальной военной операции по программе «Брянские герои. Обучение бизнесу». Помощь в этом направлении уже получили порядка 50 человек, а всего обучение на площадках центра прошли около 400 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» на сегодняшний день является единственным предприятием в стране, сформировавшим свой полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой от 9 до 17 тонн. Сегодня здесь выпускается порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе новое поколение телескопических погрузчиков. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных погрузчиков и автогрейдеров, а в планах выход на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в бюджет. Егор Ковальчук сообщил, состоялось обсуждение возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели Брянщины. Владимир Путин призвал применять индивидуальные меры поддержки к регионам с наиболее сложной финансовой ситуацией. В частности, речь идет об обеспечении ликвидности бюджетов и предоставлении среднесрочного финансирования, связанного с конкретными программами развития. Президент поручил правительству определить перечень таких субъектов федерации и разработать механизмы финансово-экономического оздоровления регионов на срок до 5 лет. Российский лидер подчеркнул, федеральные органы власти несут непосредственную ответственность за устойчивость региональных бюджетов. Ранее Владимир Путин заявил, повышение инвестиционной активности является основным условием экономического роста в стране. Власти помогут восстановить логистические складские мощности, поврежденные после атак вооруженных сил Украины. Глава государства поручил правительству принять соответствующую программу. Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в следующем году. Документом будут обновлены требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Отмечается, это призвано сделать такой транспорт более доступным и снизить риски ущерба как для водителей, так и окружающих. Особое внимание в стандарте уделено предотвращению пожаров. Документ закрепляет требования к аккумуляторным батареям и их зарядке, чтобы исключить случаи возгорания при хранении и эксплуатации устройств. Сейчас в России уже действует стандарт от 2022 года, который определяет требования к безопасности, классификацию такого транспорта и вводит ограничения по скорости. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 73 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 Радио.

бегу, бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. К тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь. Ветер северо-западный с порывами до 22 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-0.
1: Возрастное ограничение 0+.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд».
12: Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

свой фокус, держи меня за руку. Пусть все это кончится, не дай мне сорваться. Будь моим одиночеством, возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь.

0: рельсов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область получит дополнительные финансовые возможности благодаря переносу сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, высвободившиеся средства смогут направить на текущие задачи развитие экономики и поддержку деловой активности. По словам главы региона, государственное финансирование сможет стать решением текущих вопросов и стимулирования долгосрочного экономического роста. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, а также развитие инфраструктуры. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. В Брянской области успешно реализуется государственная инициатива по развитию федеральной и региональной дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году основные дорожные работы сосредоточены на федеральных дорогах Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, граница с Республикой Беларусь, и М-3 Украина-Москва-Калуга-Брянск, граница с Украиной, подъезд к Брянску. Здесь участок трассы Р-120 расширен, что позволит вдвое повысить пропускную способность. Среди крупнейших объектов, по словам главы региона, строительство дороги Дублера улицы Карачишской. Еще один значимый объект нацпроекта в Брянске – это капитальный ремонт улицы Литейной на участке от 50-й армии до Литейного моста. Добавлю, улица Литейная является одной из самых загруженных в областном центре. В целом, в этом году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Владимир Путин заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла после завершения основной фазы вложений по многим мегапроектам. Президент призвал делать ставку на инвестиции, технологическое развитие, повышение производительности. Отдельно глава государства указал на задачи по роботизации и внедрению искусственного интеллекта. Наряду с этим российский лидер отметил необходимость создания дополнительных возможностей для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, услуги и жилищное строительство, а также пересмотре мер поддержки бизнеса. По его словам, задача заключается именно в перенастройке государства. Механизмов. Владимир Путин обратил внимание на участие чиновников в программах подготовки кадров. Таким образом, кадровая проблема перестает быть исключительно задачей предприятий. Она становится вопросом государственного управления. Представители 55 государств подтвердили участие в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы в сентябре. Приглашения получены более чем в 100 странах и 12 международных организациях. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие, представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Центры избиркоми России ранее указали, иностранные наблюдатели на выборах могут посетить исторические регионы. Напомню, выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября. Всего по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано почти 4,5 тысячи кандидатов. Россияне, которые находятся за рубежом, также смогут отдать свой голос. Для этого им необходимо будет посетить российские дипломатические представительства. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 73 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: С

0: детскую кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Три-два радио представляет.
2: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
3: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
2: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь. Ветер северо-западный с порывами до 22 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Лучи ТВ, телеканал Брянская губерния, в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистамины, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата входит из само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, скажем прямо, бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья-2026».

0: по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ип. Розанов ОЭ», ОГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь. Ветер северо-западный с порывами до 22 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя?

0: знать ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на всю округу наложил свое проклятие.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Малый и средний бизнес Брянской области составляет четверть валового регионального продукта в экономике региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – это торговля, транспорт и строительство, а также обрабатывающие производства. Растут налоговые отчисления. Консолидированный бюджет России – порядка 55,5 миллиардов рублей, что больше на 23%, чем в предыдущий отчет. Периоды, а в бюджет по специальным налоговым режимам порядка 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется через Центр «Мой бизнес», а также расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и с помощью льготного финансирования. Одной из важнейших задач является поддержка участников специальной военной операции по программе «Брянские герои. Обучение бизнесу». Помощь в этом направлении уже получили порядка 50 человек, а всего обучение на площадках центра прошли около 400 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» на сегодняшний день является единственным предприятием в стране, сформировавшим свой полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой от 9 до 17 тонн. Сегодня здесь выпускается порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе новое поколение телескопических погрузчиков. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных погрузчиков и автогрейдеров, а в планах выход на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в бюджет. Егор Ковальчук сообщил, состоялось обсуждение возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели Брянщины. Владимир Путин призвал применять индивидуальные меры поддержки к регионам с наиболее сложной финансовой ситуацией. В частности, речь идет об обеспечении ликвидности бюджетов и предоставлении среднесрочного финансирования, связанного с конкретными программами развития. Президент поручил правительству определить перечень таких субъектов федерации и разработать механизмы финансово-экономического оздоровления регионов на срок до 5 лет. Российский лидер подчеркнул, федеральные органы власти несут непосредственную ответственность за устойчивость региональных бюджетов. Ранее Владимир Путин заявил, повышение инвестиционной активности является основным условием экономического роста в стране. Власти помогут восстановить логистические складские мощности, поврежденные после атак вооруженных сил Украины. Глава государства поручил правительству принять соответствующую программу. Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в следующем году. Документом будут обновлены требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Отмечается, это призвано сделать такой транспорт более доступным и снизить риски ущерба как для водителей, так и окружающих. Особое внимание в стандарте уделено предотвращению пожаров. Документ закрепляет требования к аккумуляторным батареям и их зарядке, чтобы исключить случаи возгорания при хранении и эксплуатации устройств. Сейчас в России уже действует стандарт от 2022 года, который определяет требования к безопасности, классификацию такого транспорта и вводит ограничения по скорости. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 73 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3-2-Радио. 404-333. Код города 4832.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь. Ветер северо-западный с порывами до 22 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРН-ИП 32-132-56-00-49-00.
1: Возрастное ограничение 0+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». Сегодня мы поговорим о дорожной ситуации в Брянской области, о причинах дорожно-транспортных происшествий и отдельно о безопасности водителей мототранспортных средств. У нас в гостях сотрудник управления госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, благодарю за приглашение. Тема действительно актуальна, особенно в летний период, когда количество мототранспортных средств на территории региона увеличивается.
3: Давайте поговорим о общей статистике. Что показывает ситуация за прошедшую неделю?
4: За прошедшую неделю на территории Брянской области зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. Стоит понимать, что каждая цифра – это человеческая жизнь, здоровье конкретного человека, судьба семьи, поэтому госавтоинспекция уделяет особое внимание профилактике нарушений правил дорожного движения и предупреждению автоаварий.
3: Когда мы говорим о профилактике, всегда возникает вопрос, какие нарушения наиболее опасны?
4: Наиболее опасными остаются нарушения, связанные с превышением скорости, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, управление транспортом в состоянии опьянения. Отдельное внимание необходимо уделить мототранспортным средствам. Мотоцикл значительно менее защищен по сравнению с автомобилем. При столкновении или падении водитель и пассажир мотоцикла фактически не имеют той защиты, которая обеспечивает кузов автомобиля. Поэтому даже незначительная ошибка, которая для водителя автомобиля может закончиться с минимальными последствиями, для мотоциклиста может привести к трагедии или травме, а также гибели человека.
3: В вашем сообщении отдельно говорится о профилактических рейдах с участием водителей мототранспортных средств. Почему именно этому направлению сейчас уделяется повышенное внимание госавтоинспекции?
4: Мотоцикл является одним из наиболее уязвимых категорий транспортных средств. Водителей мотоциклов, мопедов и других мототранспортных средств при дорожно-транспортном происшествии получают травмы значительно чаще и, как правило, они более серьезные. Кроме того, характерными нарушениями среди отдельных категорий мототранспортных средств является управление без права управления соответствующей категории, превышение скорости, нарушение требований к маневрированию, а также управление транспортом в состоянии опьянения. Именно поэтому профилактические мероприятия направлены не на то, чтобы наказать как можно больше водителей, а прежде всего, чтобы не допустить трагедии.
3: Перейдем к тому, какие результаты показали последние рейды. Расскажите подробнее о профилактических мероприятиях, которые проводила госавтоинспекция 8 и 9 августа.
4: Да, в период с 8 по 9 августа сотрудниками госавтоинспекции Брянской области были проведены профилактические рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение административных правонарушений, совершаемых водителями мототранспортных средств. В ходе рейдов сотрудники госавтоинспекции проверили соблюдение участниками дорожного движения требований правил дорожного движения Российской Федерации. Особое внимание уделялось выявлению фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющим права управления соответствующей категории, а также недопущение управления транспортом в состоянии опьянения. По результатам проведения мероприятий было выявлено 69 административных правонарушений среди водителей мототранспортных средств. Одно за невыполнение водителями транспортного средства законных требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельства на состояние опьянения, 17 фактов управления транспортом водителям, не имеющим право управления, один факт передачи управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством, и также 50 иных административных нарушений. В рамках рейдовых мероприятий 16 транспортных средств задержаны и помещены на специализированную стоянку. Эти цифры еще раз показывают, насколько важны профилактические мероприятия.
3: Что же необходимо знать человеку, который собирается сесть за руль мотоцикла? Представим, что человек приобрел мотоцикл и собирается начать ездить. На что ему необходимо в первую очередь обратить свое внимание?
4: Первое и главное, необходимо иметь право управления соответствующей категории. Нельзя садиться за руль мототранспортного средства без соответствующей подготовки и необходимых документов. Второе, конечно, это техническое состояние мотоцикла. Перед поездкой необходимо убедиться в исправности тормозной системы, световых приборов, шин, рулевого управления и других элементов, от которых непосредственно зависит безопасность. Также обращаю внимание на экипировку. Даже при коротких поездках необходимо использовать предусмотренные требованиям безопасности средства защиты. Шлем должен быть в исправном и надежно закрепленном состоянии. Также желательно использовать мотокуртку, защиту рук и ног и другие элементы экипировки, которые способны осуществить и снизить тяжесть последствий при падении. И, конечно, необходимо помнить, мотоцикл не средство для демонстрации скорости или каких-либо рисковых маневров.
3: Отдельная проблема – это управление мототранспортом несовершеннолетними. Летом мы нередко видим подростков на мопедах, скутерах и другой мототехнике. Какие основные риски вы здесь видите?
4: Это действительно очень серьезный вопрос. Родителям необходимо понимать, что приобретение ребенку мопеда, скутера или иного мототранспортного средства не означает, что ребенок автоматически получает право управления им. Право управления зависит от вида транспортного средства, его технических характеристик и соответствующей категории. Родителям необходимо не только объяснять ребенку правила дорожного движения, но и убедиться, что действительно имеет право управления конкретным транспортным средством. Особенно опасно разрешать несовершеннолетним самостоятельные поездки без соответствующей подготовки. Нужно помнить, что взрослый несет ответственность за то, что происходит с ребенком, в том числе за последствия необдуманных решений предоставить ему данное мототранспортное средство или иное другое.
3: Нередко можно увидеть, как на мотоцикле перевозят пассажира. Есть ли здесь какие-то особенности?
4: Безусловно, перевозка пассажира должна осуществляться только при соблюдении установленных правилами дорожного движения требований. Пассажир также должен понимать степень риска, он обязан использовать мотошлем и соблюдать требования безопасности. Особенно важно не допускать перевозки детей с нарушением установленных требований. Водитель мотоцикла отвечает не только за себя, но и за безопасность пассажира.
3: Хотелось бы обсудить еще одну не менее серьезную тему, такую как алкоголь за рулем. А в ходе рейдов особое внимание уделялось водителям в состоянии опьянения. Как часто приходится обращаться именно к этой проблеме?
4: Управление транспортным средством в состоянии опьянения – это прямая угроза жизни и здоровья. Алкоголь снижает скорость реакции, ухудшает внимание, нарушает способность правильно оценивать дорожную обстановку. Для мотоциклиста последствия особенно серьезны. Потеря контроля над транспортным средством даже на небольшой скорости может привести к падению и тяжелым травмам. Поэтому правило здесь должно быть однозначным. Если употребляешь алкоголь, за руль садиться не стоит. И не следует рассчитывать на то, что поездка будет короткой или дорога знакомой. ДТП может произойти буквально за несколько секунд.
3: В сводке прошедшей недели есть и ДТП с пешеходами. Расскажите, пожалуйста, более подробно о ДТП, которое произошло с пешеходами и стало смертельным.
4: Да, действительно, 7 августа в Брянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 61-летний пешеход. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны города Орла в направлении города Смоленска, и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Еще одно смертельное ДТП произошло в Брянском районе 8 августа. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Черри», двигаясь со стороны Брянска в направлении Смоленска, совершил наезд на 67-летнюю женщину-пешехода. По имеющейся информации, женщина переходила проезжую часть вблизи пешеходного перехода. Эти происшествия еще раз напоминают нам, что безопасность на дороге зависит от стандарт поведения каждого участника движения.
3: Давайте напомним нашим радиослушателям, как сделать себя более заметными на дороге, что рекомендует госавтоинспекция пешеходам, особенно при движении в темное время суток.
4: В темное время суток пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде. Это простой, но очень эффективный способ сделать себя заметнее для водителей. Важно понимать, что водитель может просто не увидеть человека на дороге или заметить его слишком поздно. Особенно это актуально на неосвещенных участках дороги, при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. При переходе проезжей части пешеходы должны убедиться в безопасности своего перехода и переходить дорогу в установленных местах.
3: Вернемся к теме мотоциклистов. Давайте сформулируем несколько основных правил именно для этой категории водителей.
4: Первое – это соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности и возможности своего мотоцикла. Второе – используйте защитную экипировку. Третье – никогда не управляйте мототранспортом в состоянии опьянения. Четвертое – не передавайте управление человеку, который не имеет соответствующего права управления. Пятое – постоянно контролируйте дорожную обстановку. Необходимо помнить, что водитель автомобиля может просто не заметить мотоцикл. И шестое – уважайте других участников дорожного движения. Мотоцикл должен быть средством передвижения, а не средством для рисковых маневров и демонстрации скорости.
3: И в завершение нашей беседы несколько слов для всех участников дорожного движения.
4: Хотела бы обратиться ко всем участникам дорожного движения и напомнить, что дорога не прощает самоуверенность, спешки и пренебрежительного поведения и отношения. Поэтому водителям автомобилей и мототранспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим, быть внимательными и не садиться за руль в опьянении. Пешеходам переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде.
3: Спасибо за беседу, уважаемые радиослушатели. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны и берегите себя и своих близких. Я же напоминаю, что у нас в гостях сегодня была сотрудник госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна.
1: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
0: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные — надежная.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иберзанов» ОВ «Украин» и 327-400-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Три, два, радио. Это пульс. Это страсть.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

созерцание этого великого фрактального подобия. Я не буду думать замечательного всеединства существа.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь. Ветер северо-западный с порывами до 22 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представители бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Это позволит компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности и поддержит бизнес, который создает рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, предусмотрен целый ряд различных мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Помимо этого, расширение бюджетного финансирования, а также гранты на восстановление или перемещение производств. В числе прочего, представители делового сообщества могут воспользоваться льготами по лизингу оборудования и свободной экономической зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянской области расширили программу догазификации. В нынешнем году в нее включены более 115 домовладений в садоводческих территориях. Жители садоводств смогут получить газ для отопления и бытовых нужд. На их догазификацию в бюджете заложено более 65 миллионов рублей. Общий объем финансирования программы до 2030 года составит порядка 200 миллионов рублей. Средства распределены по годам и позволят провести работы на всех запланированных объектах. В обновленном документе отдельно прописаны графики для садоводческих товариществ. По объектный план поможет контролировать ход работы и своевременно подключать участки. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках реализации государственной инициативы по программе по обеспечению жителей голубым топливом в горизонте до 30 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода в Новозыбкове. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям, а также подключить новых. Министерство иностранных дел России потребовало у Соединенных Штатов и Турции объяснений возможных поставок оружия вооруженным силам Украины. Согласно обнародованным американским конгрессом документам, речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Москва ждет реакции сторон, учитывая влияние этой ситуации на перспективы урегулирования украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин указал, страны Запада на фоне заявления о стремлении к миру продолжают снабжать Украину оружием и разведданными. Глава государства акцентировал, никакие поставки вооружения Киеву не изменят ход специальной военной операции. Владимир Путин указал Киеву единственный путь избежать распада страны – это незамедлительные мирные переговоры. Интерес абитуриентов к колледжам устойчиво растет. В этом году подано на 450 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году. Всего за время кампании документы направили 3 миллиона 800 тысяч человек. Из них 3 миллиона претендовали на бюджетные места. В среднем конкурс составил около 3,2 заявления на одно бюджетное место, то есть на одно больше, чем годом ранее. Самой популярной специальностью стало сестринское дело. На нее подали почти 200 тысяч заявлений. Среди других востребованных направлений – разработка и управление программным обеспечением 181 тысяча, лечебное дело 123 тысячи, туризм и гостеприимство 113 тысяч, а также техническое обслуживание и ремонт автомобилей 84 тысячи. Официальный курс американского доллара 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире. Официальный курс американского доллара 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 73 копейки. Сейчас в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Три-два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на «Черную пятницу» в «Изумруд». Организатор акции и Ибаразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистамины, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата в ходе тестирования само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, скажем прямо, бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это...
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Те 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Малый и средний бизнес Брянской области составляет четверть валового регионального продукта в экономике региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – это торговля, транспорт и строительство, а также обрабатывающие производства. Растут налоговые отчисления. Консолидированный бюджет России – порядка 55,5 миллиардов рублей, что больше на 23%, чем в предыдущий отчетный периоды, а в бюджет по специальным налоговым режимам порядка 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется через Центр «Мой бизнес», а также расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и с помощью льготного финансирования. Одной из важнейших задач является поддержка участников специальной военной операции по программе «Брянские герои. Обучение бизнесу». Помощь в этом направлении уже получили порядка 50 человек, а всего обучение на площадках центра прошли около 400 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. В Брянской области успешно реализуется государственная инициатива по развитию федеральной и региональной дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году основные дорожные работы сосредоточены на федеральных дорогах Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, граница с Республикой Беларусь, и М-3 Украина-Москва-Калуга-Брянск, граница с Украиной, подъезд к Брянску. Здесь участок трассы Р-120 расширен, что позволит вдвое повысить пропускную способность. Среди крупнейших объектов, по словам главы региона, строительство дороги дублера улицы Карачишской. Еще один значимый объект нацпроекта в Брянске – это капитальный ремонт улицы Литейной на участке от 50-й армии до Литейного моста. Добавлю, улица Литейная является одной из самых загруженных в областном центре. В целом, в этом году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Призывы бывшего министра обороны Украины к выборам в стране заставили усомниться в легитимности Зеленского не только жителей страны, но и киевских союзников в Вашингтоне. Как отмечают европейские СМИ, опубликованный видеоролик, в котором заявляется о кризисе управления на Украине и необходимости проведения президентских выборов, поскольку официальный срок полномочий нынешнего главы администрации истек еще 20 мая 2024 года, вызвало дополнительный скептицизм на Западе. Напомню, ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановили никакими ухищрениями. При этом глава государства указал, соглашение с Украиной стало бы документом исторического масштаба, и Россия обязательно найдет тех, кто подпишет его. Но также Владимир Путин отметил важность того, чтобы эти люди обязательно были легитимны. Темпы роста цен на вторичное жилье оказались в 5 раз выше, чем на первичное. Снижение ставок по ипотеке привело к оттоку спроса на рынке новостроек. Вторичка может активно дорожать, в том числе и на ожиданиях ужесточения условий семейной ипотеки. Сейчас льготные кредиты по программе доступны по ставке 6%, однако уже с 1 октября ее условия могут существенно измениться. Одно из обсуждаемых предложений – это привязка ставки по семейной ипотеке к числу детей. Семьи с одним ребенком могут начать чаще выбирать вторичный рынок, поскольку повышение ставки по семейной программе до 9% или 10% и выше уже не будет настолько сильно отличаться от рыночных условий. Главное преимущество готового жилья – это возможность пользоваться квартирой сразу, тогда как при покупке новостройки собственнику часто приходится ждать сдачи дома и дополнительно вкладывать деньги в ремонт. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 73 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометра опустятся еще ниже и будут колебаться около 14 градусной отметки. Атмосферное давление – 743 миллиметра. Ртутного столба ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречалась. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Как прекрасно!

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-00.
1: Возрастное ограничение 0+. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область получит дополнительные финансовые возможности благодаря переносу сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, высвободившиеся средства смогут направить на текущие задачи развитие экономики и поддержку деловой активности. По словам главы региона, государственное финансирование сможет стать решением текущих вопросов и стимулирование долгосрочного экономического роста. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, а также развитие инфраструктуры. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представители бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Это позволит компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности и поддержит бизнес, который создает рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, предусмотрен целый ряд различных мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Помимо этого, расширение бюджетного финансирования, а также гранты на восстановление или перемещение производств. В числе прочего, представители делового сообщества могут воспользоваться льготами по лизингу оборудования и свободной экономической зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Владимир Путин заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла после завершения основной фазы вложений по многим мегапроектам. Президент призвал делать ставку на инвестиции, технологическое развитие, повышение производительности. Отдельно глава государства указал на задачи по роботизации и внедрению искусственного интеллекта. Наряду с этим российский лидер отметил необходимость создания дополнительных возможностей для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, услуги и жилищное строительство, а также пересмотре мер поддержки бизнеса. По его словам, задача заключается именно в перенастройке государства. Механизмов. Владимир Путин обратил внимание на участие чиновников в программах подготовки кадров. Таким образом, кадровая проблема перестает быть исключительно задачей предприятий. Она становится вопросом государственного управления. Темпы роста цен на вторичное жилье оказались в 5 раз выше, чем на первичное. Снижение ставок по ипотеке привело к оттоку спроса на рынке новостроек. Вторичка может активно дорожать, в том числе и на ожиданиях ужесточения условий семейной ипотеки. Сейчас льготные кредиты по программе доступны по ставке 6%, однако уже с 1 октября ее условия могут существенно измениться. Одно из обсуждаемых предложений – это привязка ставки по семейной ипотеке к числу детей. Семьи с одним ребенком могут начать чаще выбирать вторичный рынок, поскольку повышение ставки по семейной программе до 9% или 10% и выше уже не будет настолько сильно отличаться от рыночных условий. Главное преимущество готового жилья – это возможность пользоваться квартирой сразу, тогда как при покупке новостройки собственнику часто приходится ждать сдачи дома и дополнительно вкладывать деньги в ремонт. В предстоящие выходные погода порадует брянцев по-настоящему жарким летом. В субботу ожидается до 30 градусов, в воскресенье до плюс 25. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: сделаешь.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибаразанов ОВ, Украин, И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: И высоко, где самолет не долетает туда. Мысли летят.

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

Если б у меня был еще хотя бы день, я тогда, наверное, точно стал другим. Руки так дрожат от пустоты.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата входит из тестирование само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
1: Автомобильные факты.
2: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, ну, скажем прямо, бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
1: Забор...

0: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
1: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120-Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область получит дополнительные финансовые возможности благодаря переносу сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, высвободившиеся средства смогут направить на текущие задачи развитие экономики и поддержку деловой активности. По словам главы региона, государственное финансирование сможет стать решением текущих вопросов и стимулирования долгосрочного экономического роста. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, а также развитие инфраструктуры. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Малый и средний бизнес Брянской области составляет четверть валового регионального продукта в экономике региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – это торговля, транспорт и строительство, а также обрабатывающие производства. Растут налоговые отчисления. Консолидированный бюджет России – порядка 55,5 миллиардов рублей, что больше на 23%, чем в предыдущий отчет. Периоды, а в бюджет по специальным налоговым режимам порядка 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется через Центр «Мой бизнес», а также расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и с помощью льготного финансирования. Одной из важнейших задач является поддержка участников специальной военной операции по программе «Брянские герои. Обучение бизнесу». Помощь в этом направлении уже получили порядка 50 человек, а всего обучение на площадках центра прошли около 400 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представители бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Это позволит компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности и поддержит бизнес, который создает рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, предусмотрен целый ряд различных мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Помимо этого, расширение бюджетного финансирования, а также гранты на восстановление или перемещение производств. В числе прочего, представители делового сообщества могут воспользоваться льготами по лизингу оборудования и свободной экономической зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянской области расширили программу догазификации. В нынешнем году в нее включены более 115 домовладений в садоводческих территориях. Жители садоводств смогут получить газ для отопления и бытовых нужд. На их догазификацию в бюджете заложено более 65 миллионов рублей. Общий объем финансирования программы до 2030 года составит порядка 200 миллионов рублей. Средства распределены по годам и позволят провести работы на всех запланированных объектах. В обновленном документе отдельно прописаны графики для садоводческих товариществ. По объектный план поможет контролировать ход работы и своевременно подключать участки. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках реализации государственной инициативы по программе по обеспечению жителей голубым топливом в горизонте до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода в Новозыбкове. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям, а также подключить новых. В предстоящие выходные погода порадует брянцев по-настоящему жарким летом. В субботу ожидается до 30 градусов, в воскресенье до плюс 25. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П, 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: 21 августа, 21, новый гражданин России. На торжественной церемонии в правительстве Брянской области побывала я, Светлана Дробкова.
2: Молодым сотрудникам уголовно-исполнительной системы вручили удостоверение в Хацуне. Подробность расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: В честь Дня воздушного флота России на здании Брянского аэропорта открыли памятную доску Ивану Андреевичу Кашину. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: На Бордовическом водозаборе впервые за 43 года началась большая реконструкция. О ее этапах расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: Брянск принимает всероссийские соревнования по судомодельному спорту на призы ДСАФ. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

Послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: 21 августа, 21, новый гражданин России. На торжественной церемонии в правительстве Брянской области побывала я, Светлана Дробкова.
2: Молодым сотрудникам уголовно-исполнительной системы вручили удостоверение в Хацуне. Подробность расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: В честь Дня воздушного флота России на здании Брянского аэропорта открыли памятную доску Ивану Андреевичу Кашину. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: На Бордовическом водозаборе впервые за 43 года началась большая реконструкция. О ее этапах расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: Брянск принимает всероссийские соревнования по судомодельному спорту на призы ДСАФ. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама.
7: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-00-49-48.
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
10: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
11: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
12: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
14: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио твоего города. Три-два радио.
1: Три-два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста. Секреты из жизни и музыка для сердца. Вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иберзанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: 21 августа, 21, новый гражданин России. На торжественной церемонии в правительстве Брянской области побывала я, Светлана Дробкова.
2: Молодым сотрудникам уголовно-исполнительной системы вручили удостоверение в Хацуне. Подробность расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: В честь Дня воздушного флота России на здании Брянского аэропорта открыли памятную доску Ивану Андреевичу Кашину. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: На Бордовическом водозаборе впервые за 43 года началась большая реконструкция. О ее этапах расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: Брянск принимает всероссийские соревнования по судомодельному спорту на призы ДСАФ. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область получит дополнительные финансовые возможности благодаря переносу сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, высвободившиеся средства смогут направить на текущие задачи развитие экономики и поддержку деловой активности. По словам главы региона, государственное финансирование сможет стать решением текущих вопросов и стимулирования долгосрочного экономического роста. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, а также развитие инфраструктуры. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представители бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Это позволит компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности и поддержит бизнес, который создает рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, предусмотрен целый ряд различных мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Помимо этого, расширение бюджетного финансирования, а также гранты на восстановление или перемещение производств. В числе прочего, представители делового сообщества могут воспользоваться льготами по лизингу оборудования и свободной экономической зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Владимир Путин заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла после завершения основной фазы вложений по многим мегапроектам. Президент призвал делать ставку на инвестиции, технологическое развитие и повышение производительности. Отдельно глава государства указал на задачи по роботизации и внедрению искусственного интеллекта. Наряду с этим российский лидер отметил необходимость создания дополнительных возможностей для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, услуги и жилищное строительство, а также пересмотре мер поддержки бизнеса. По его словам, задача заключается именно в перенастройке государства. Механизмов. Владимир Путин обратил внимание на участие чиновников в программах подготовки кадров. Таким образом, кадровая проблема перестает быть исключительно задачей предприятий. Она становится вопросом государственного управления. Темпы роста цен на вторичное жилье оказались в 5 раз выше, чем на первичное. Снижение ставок по ипотеке привело к оттоку спроса на рынке новостроек. Вторичка может активно дорожать, в том числе и на ожиданиях ужесточения условий семейной ипотеки. Сейчас льготные кредиты по программе доступны по ставке 6%, однако уже с 1 октября ее условия могут существенно измениться. Одно из обсуждаемых предложений – это привязка ставки по семейной ипотеке к числу детей. Семьи с одним ребенком могут начать чаще выбирать вторичный рынок, поскольку повышение ставки по семейной программе до 9% или 10% и выше уже не будет настолько сильно отличаться от рыночных условий. Главное преимущество готового жилья – это возможность пользоваться квартирой сразу, тогда как при покупке новостройки собственнику часто приходится ждать сдачи дома и дополнительно вкладывать деньги в ремонт. Предстоящие выходные погода порадует брянцев по-настоящему жарким летом. В субботу ожидается до 30 градусов, в воскресенье до плюс 25. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Бутафорт. Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П, 32-132-56-3049-049.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Ключи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс,

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: 21 августа, 21, новый гражданин России. На торжественной церемонии в правительстве Брянской области побывала я, Светлана Дробкова.
2: Молодым сотрудникам уголовно-исполнительной системы вручили удостоверение в Хацуне. Подробность расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: В честь Дня воздушного флота России на здании Брянского аэропорта открыли памятную доску Ивану Андреевичу Кашину. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: На Бордовическом водозаборе впервые за 43 года началась большая реконструкция. О ее этапах расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: Брянск принимает всероссийские соревнования по судомодельному спорту на призы ДОСААФ. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата в ходе тестирование само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, скажем прямо, бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: любить.
1: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 16+.
3: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Парасанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область получит дополнительные финансовые возможности благодаря переносу сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, высвободившиеся средства смогут направить на текущие задачи развитие экономики и поддержку деловой активности. По словам главы региона, государственное финансирование сможет стать решением текущих вопросов и стимулирования долгосрочного экономического роста. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, а также развитие инфраструктуры. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Малый и средний бизнес Брянской области составляет четверть валового регионального продукта в экономике региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – это торговля, транспорт и строительство, а также обрабатывающие производства. Растут налоговые отчисления. Консолидированный бюджет России – порядка 55,5 миллиардов рублей, что больше на 23%, чем в предыдущий отчет периоды, а в бюджет по специальным налоговым режимам порядка 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется через Центр «Мой бизнес», а также расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и с помощью льготного финансирования. Одной из важнейших задач является поддержка участников специальной военной операции по программе «Брянские герои. Обучение бизнесу». Помощь в этом направлении уже получили порядка 50 человек, а всего обучение на площадках центра прошли около 400 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представители бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Это позволит компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности и поддержит бизнес, который создает рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, предусмотрен целый ряд различных мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Помимо этого, расширение бюджетного финансирования, а также гранты на восстановление или перемещение производств. В числе прочего, представители делового сообщества могут воспользоваться льготами по лизингу оборудования и свободной экономической зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянской области расширили программу догазификации. В нынешнем году в нее включены более 115 домовладений в садоводческих территориях. Жители садоводств смогут получить газ для отопления и бытовых нужд. На их догазификацию в бюджете заложено более 65 миллионов рублей. Общий объем финансирования программы до 2030 года составит порядка 200 миллионов рублей. Средства распределены по годам и позволят провести работы на всех запланированных объектах. В обновленном документе отдельно прописаны графики для садоводческих товариществ. По объектный план поможет контролировать ход работы и своевременно подключать участки. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках реализации государственной инициативы по программе по обеспечению жителей голубым топливом в горизонте до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода в Новозыбкове. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям, а также подключить новых. В предстоящие выходные погода порадует брянцев по-настоящему жарким летом. В субботу ожидается до 30 градусов, в воскресенье до плюс 25. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Ключи ТВ, телеканал Брянской губернии, в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибразанов ОВ, ОГРН, И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибразанов ОВ» Украин. И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата входит из тестирование само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, скажем прямо, бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Субтитры сделал DimaTorzok.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: слушаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

you can't hide.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

вечер теплится трубой. Вдоль загадок от машины проезжают, у солдатов час-другой.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.